Дарабьял аскид, тарцар ту башпан, Еракуин чахов, пацир нор джампан, Ненку чармыткер, сэждер таважан, Артар кентагет, кедин првецан.